0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: friend. Радио Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: 57 копеек.
1: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 16, днем будет облачно, безветренно, дождь, температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.09. Температура в Тольятти плюс 16. Сегодня понедельник, 7 сентября. Что обещают астрологи на новую неделю, расскажем через 3 минуты на Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7:13, температура в Тольятти плюс 16. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя устранения бытовых неудобств, но вы можете недооценить объем работы. Будьте готовы вернуться к отложенному когда-то плану или решению. Тельцы, неделя движения и больших решений. Могут обнаружиться подводные камни, о которых никто не знал. Не спешите с окончательными договоренностями. Близнецы, дела будут крутиться вокруг денег. Не начинайте новое на эмоциях. Этот азарт быстро пройдет. Обсуждайте условия работы на берегу. Раки, будет много хотеться, но сил не будет. Делайте только дела, которые можно быстро закончить и получить очень конкретный, ощутимый результат. Львы, неделя передышки. Если будет желание отменить планы, притормозите. Скорее всего, это просто усталость. Не афишируйте свои решения и планы. Девы, будет много предложений, но участвовать сразу во всем не стоит. Это неделя избирательной ответственности и ответственного выбора. Весы, потребуется решительность и способность пресекать манипуляции. Желание произвести впечатление может привести к непредвиденным расходам. Скорпионы, может возникнуть желание кардинально изменить жизнь. Хорошая неделя для возвращения к прежним планам, например, к учебе. Стрельцы, никаких устных договоренностей, только под подписи и конкретика. Также настало время собрать долги и закрыть все старые обязательства. Козероги, неделя пересмотра планов под давлением обстоятельств. Не втягивайтесь в чужие споры и чужие дела. Рассчитывайте только на себя. Водолеи. Будет много дел и мало сил. Придется расставлять приоритеты. Чужая неорганизованность и необязательность может разрушить ваши планы. Рыбы. Неделя проверки планов и идей на реалистичность. То, что нежизнеспособно, отвалится. Делайте то, что у вас хорошо получается.
3: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 7:19. Температура в Тольятти плюс 16. На радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пожалуй, самой внушительной коллекцией носков может похвастаться житель Южной Каролины Дэрил Паркер. Он собрал уже больше 2000 пар, причем разных, и планирует попасть в Книгу рекордов Гиннесса. А началось все с подарка. Пару носков ему презентовали на День отца, а дальше на дни рождения, годовщины и по другим поводам. Обычная история. Идея заявить о рекорде пришла в голову внукам Дэрила, а он ее поддержал. Сейчас этот странный рекорд принадлежит ведущему новостей Джиму Доновану. В его коллекции 1531 пара носков, и ни одна не повторяется. И хотя Дэрил уже перегнал рекордсмена и собрал больше 2000 пар, он хочет поднакопить еще экспонатов до конца года. Видимо, чтобы наверняка выйти в лидеры и надолго сохранить позицию.
4: Реклама.

0: 5555555.
1: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», 2 этаж. ТЦ «Хитон», 2 этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
5: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио

0: Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.33, температура плюс 16. Днем ожидается 15-17 градусов дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россиян предупредили о новом способе мошенничества. Аферисты начали представляться бухгалтерами и отправлять сообщения о необходимости заполнить якобы бланк индексации зарплаты из-за повышения МРОТ, рассказали ТАСС Совет Федерации. Письмо при этом прикрепляют вредоносный файл или фишинговую ссылку с инициалами сотрудника. Картофель заметно подорожал в продуктовых магазинах Самары и Тольятти. Сейчас килограмм обходится покупателям в среднем в 67 рублей, на 20 рублей дороже, чем в марте. В августе в одном из самарских гипермаркетов молодой картофель продавали за 176 рублей за килограмм. На территорию Средней Волги вместе с дождями пришло похолодание. До середины наступившей недели синоптики прогнозируют не выше плюс 19 и обильные осадки. Новая волна потепления придет в Самарскую область в четверг, 10 сентября. Хоккейная «Лада» уступила питерскому «СКА» на старте регулярного чемпионата КХЛ. Основное время матча в Петербурге завершилось в ничью 3-3. Победу хозяева льда одержали в овертайме. Итог 3-4. В следующем матче «Лада» сегодня сыграет на выезде с Череповецкой «Северсталью».
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 16, днем будет облачно, безветренно, дождь, температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 7.38, температура плюс 16. На календаре понедельник, 7 сентября, в этот день родились королевы.

0: В Англии Елизавета I, русский писатель Александр Куприн, а также канадский актер Девон Сава и американская актриса, известная по сериалу «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд. В 2017 году 7 сентября вышла песня «Dusk Till Dawn» британского певца Зейна Малика и австралийской певицы Сии. Эту историю расскажем через 5 минут на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль». Достаем большую тарелку. Зовем тех, с кем вкуснее. И ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые. Всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
8: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.8. Температура плюс 16. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 сентября 2017 года вышла песня «Dusk Till Dawn» британского певца Зейна Малика и австралийской певицы Сии. Сингл в жанре инди-поп дебютировал на первой строчке мирового чарта iTunes, вошел в топ-10 чартов в 76 странах мира, в том числе в России. Продюсер Грег Керстин, работавший над треком, получил премию Грэмми в номинации «Продюсер года». Текст песни «Dusk Till Dawn», что в переводе «От заката до рассвета» метафоричный. Видеоклип вышел одновременно с треком. Его снял режиссер Марк Уэбб, известный в том числе по фильмам «500 дней лета» и «Новый Человек-паук». Клип отсылает к творчеству Тарантино. Название песни перекликается с названием одноименной картины «От заката до рассвета». В финале ролика герои уезжают на дорогой машине с дипломатом, внутри которого что-то светится. И это почти цитата из фильма «Криминальное чтиво».

с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. В Тольятти почти 8, температура плюс 16. С вами Михаил Соколов. Сыгранем сегодня? Сыгранем! На кону 2 билета в кино. Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Униформа от Алтын спецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
2: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altynsiz.rf.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Сколько тебе лет?
5: 3.
4: А сколько будет 1 + 1?
5: 3.
4: Что 3?
6: Гортензий будет 3 при покупке 2.
7: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: 3.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02. Температура плюс 16, днем ожидается 15-17 градусов, дождь. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарские водители заявили о подорожании газа. В течение августа стоимость литра выросла с 27 рублей до почти 40, или на 20-50% в зависимости от заправки. Водители такси, автомобили которых также переведены на газ, говорят, что за лето газ для машин подорожал в полтора раза. Напомню, минувшим летом Самарская область столкнулась с топливным кризисом. С конца июля на АЗС региона ввели лимиты. Продают не более 40 литров в одни руки. На территорию Средней Волги вместе с дождями пришло похолодание. До середины наступившей недели синоптики прогнозируют не выше плюс 19 и обильные осадки. Новая волна потепления придет в Самарскую область в четверг, 10 сентября. Дожди продолжатся, но воздух прогреется до плюс 22 градусов. А в конце рабочей недели ветер сменит направление на южное, осадки прекратятся, а столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию рейсы собираются запустить еще быстрее, до конца сентября. В ноябре прямое авиасообщение может быть открыто и со Шри-Ланкой. В планах, в том числе, рейсы из Самары раз в 12 дней. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром, в июле с Танзанией и Сейшелами. Всего к началу сентября из России без пересадок можно улететь в 38 стран. Средний возраст безработного в России составляет чуть более 36 лет. Такие данные обнародовал Росстат. Каждый третий безработный входит в категорию «молодежь до 25 лет». Лица в возрасте 50 лет и старше составляют около 19,5% безработных. Также больше 38% соотечественников в целом никогда не имели опыта трудовой деятельности. По данным на начало августа, уровень безработицы в России составил 2,3%. Эксперты рассказали, как привить детям любовь к чтению. Родителям советуют не заставлять дочитывать книгу до последней страницы, если произведение перестало вызывать у ребенка интерес. В некоторых случаях полезнее сделать паузу и вернуться к тексту позже. Это помогает сохранить положительное отношение к самому процессу чтения. Еще одним приемом, который повышает интерес к чтению, эксперты назвали завершение чтения книги перед интересным поворотом сюжета. Доллар на сегодня 86 рублей 59 копеек. Евро 100 рублей и 57 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции. Каждый день ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 16. Днем будет облачно, безветренно, дождь. Температура плюс 15-17.
2: Реклама. Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Во всех супермаркетах «Миндаль». Боржоми – та самая любимая минеральная вода. 750 миллилитров за 99 рублей 99 копеек. Хороший повод взять побольше. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 8:12. Температура в Тольятти плюс 16. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас. Спонсор минуты драйва на радио Омега ООО «Арена Авто».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Японские Honda, Nissan и Mitsubishi, несмотря на конкуренцию между собой, планируют создать технологический альянс. Они объединяют бюджеты и инженерные базы, чтобы совместно разработать единую операционную систему и новые бортовые компьютеры. Цель – снизить расходы на производство, удержать рыночные цены и выдержать жесткую конкуренцию с китайским автопромом, который сейчас лидирует именно в цифровых технологиях. Суть ближайших разработок в том, что общий цифровой мозг позволит машинам трех брендов обмениваться данными на дорогах, точнее распознавать аварийные ситуации и быстрее реагировать на них. А новый автопилот будет постоянно обучаться с помощью встроенного искусственного интеллекта и обновляться, что называется, по воздуху. Первые серийные автомобили с единой японской архитектурой сойдут с конвейера к 2029 году.
4: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам. Подробности на сайте arenaauto-чанган.com.
5: Реклама.

0: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8.20, температура плюс 16. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Китай планирует внедрить систему юридического образования, основанную на искусственном интеллекте. Об этом заявили власти страны. Они полагают, что использование современных технологий в юридической сфере сделает государственное просвещение более целенаправленным и интерактивным. Министерство юстиции планирует использовать ресурсы Big Data, которые предоставляют госучреждения, суды и интернет-компании, чтобы понять насущные потребности и проблемы, связанные с правами различных групп населения. Полученную информацию будут использовать для создания контента по юридическому образованию, параллельно развивая возможность взаимодействия с информацией в режиме реального времени, что сделает процесс обучения более доступным и увлекательным. Ключевым направлением станет работа с молодежью, и пятилетний план предусматривает создание всеобъемлющей системы правового просвещения молодежи.
4: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио «Омега».

0: медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А.
1: 510-1025. Доброе утро. Как думаете?
2: Мы думаем, что, возможно, водитель проверяет наличие автомобиля на парковочном месте около дома.
1: Интересно, да. Интересно. Но это пока что холодно. Спасибо за попытку. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Пожалуй, самой внушительной коллекцией носков может похвастаться житель Южной Каролины Дэрил Паркер. Он собрал уже больше 2000 пар, причем разных, и планирует попасть в Книгу рекордов Гиннесса. А началось все с подарка. Пару носков ему презентовали на День Отца, а дальше на дни рождения, годовщины и по другим поводам. Обычная история. Идея заявить о рекорде пришла в голову внукам Дэрила, а он ее поддержал. Сейчас этот странный рекорд принадлежит ведущему новостей Джиму Доновану. В его коллекции 1531 пара носков, и ни одна не повторяется. И хотя Дэрил уже перегнал рекордсмена и собрал больше 2000 пар, он хочет поднакопить еще экспонатов до конца года. Видимо, чтобы наверняка выйти в лидеры и надолго сохранить позицию.
3: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Все мы крепкими, хотим быть сильными, здоровыми.
9: Надо людям молоко пить, правило не новое.
8: Поделиться от души с радостью готовым и
9: вкусным, цельным молоком, как из-под коровы.
10: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
11: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Кредит предоставляет по услугам. Банк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.com.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.32, температура плюс 16, днем ожидается 15-17 градусов, дождь. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Опрос среди водителей показал, 2/3 делают это в среднем по 8 минут в день, в общей сложности около часа в неделю. О чем речь? 510-225, доброе утро, что скажете?
1: Я думаю, что это время тратят водители на то, чтобы прогреть автомобиль.
0: За версию спасибо. Начинаю подсказывать. Ответ связан с музыкой.
1: Ну, тогда, может, ищут радиостанцию.
0: 8 минут в день ищут радиостанцию. Такая версия, почему бы и нет. Но предлагаю подумать еще. Это не связано с поиском радиостанции. Догадайтесь, набирайте 510-225. Победителю в подарок пару билетов в кино. Прямо сейчас на радио Омега. С нами Руслан Химчак. Новости.
2: Здравствуйте. Самарский университет выполнил план приема на фоне недобора в других регионах. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В этом году акцент сделан на целевом обучении. Самарский медуниверситет принял на бюджетные программы бакалавриата и специалитета около 700 студентов, 70% из которых целевики. В ночь на понедельник в Самарской области почти 4 часа действовал угроза.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти без 3 минут 8, температура плюс 16. Несколько минут назад Юрий с улицы Полякова разгадал невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Опрос среди водителей показал, 2/3 делают это в среднем по 8 минут в день. В общей сложности около часа в неделю. Что же они делают? Слушают музыку на полную громкость. Вот правильный ответ. Юрия поздравляем, он получает в подарок 2 билета в кино. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 16, днем ожидается 15-17 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Вылет самолета из Самары в Дубай задержали на 18 часов. Борт до столицы Арабских Эмиратов должен был вылететь из Курумчи сегодня в 5 утра, однако его отложили до половины первого ночи вторника. Сегодня в регионе действовала угроза атаки беспилотников, Курумыч не принимал и не отправлял самолета около 4 часов. К этому часу на вылет задерживаются 9 рейсов, в том числе в Анталию, Батуми, Калининград, Тобольск, Новую Уренгой, Москву и Сочи. В Тольятти задержали самарского курьера, который забрал у пенсионеров более 1 000 000 рублей. В полицию поступило несколько заявлений от пожилых людей. Они рассказали примерно одно и то же, как лишились денег после разговора якобы с силовиками. Курьер приезжал примерно через 1.5-2 часа после звонка, забирал деньги и уезжал на ожидавшем его автомобиле. Полицейские составили его фоторобот, позже задержали 20-летнего парня. По его словам, он действовал по инструкции анонимного куратора. Деньги пенсионеров он переводил на указанные расчетные счета. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Кампания по вакцинации против гриппа началась в Самарской области. Региональный Роспотребнадзор собирается привить не менее 60% населения или 1 800 000 жителей губернии. Санврачи рассказали, что в предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится. По рекомендации ВОЗ заменят все 3 штамма вируса. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 20 раз выше, чем среди тех, кто прошел вакцинацию. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидподъема. На территорию Средней Волги вместе с дождями пришло похолодание. До середины наступившей недели синоптики прогнозируют не выше плюс 20 и обильные осадки. Новая волна потепления придет в Самарскую область в четверг, 10 сентября. Осадки пойдут на спад. Воздух прогреется до плюс 22, а в конце рабочей недели ветер сменит направление на южное. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Мисс Мира 2026 стала представительница Доминиканской Республики. 24-летняя Джахери Мола Доминго строит карьеру в модельном бизнесе и журналистике, а параллельно работает учителем литературы. Финал состоялся во вьетнамском курортном городе Нячанге, куда прибыли 111 победительниц национальных конкурсов. Второе место заняла девушка из Испании, третья – представительница Малайзии. Впервые конкурс «Мисс Мира» состоялся в 1951, а в этом году он проводился в 73-й раз. Доллар на сегодня 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 16, днем будет облачно, безветренно, дождь, температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. 10 часов 13 минут, температура в Тольятти плюс 16. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Японские Honda, Nissan и Mitsubishi, несмотря на конкуренцию между собой, планируют создать технологический альянс. Они объединяют бюджеты и инженерные базы, чтобы совместно разработать единую операционную систему и новые бортовые компьютеры. Цель – снизить расходы на производство, удержать рыночные цены и выдержать жесткую конкуренцию с китайским автопромом, который сейчас лидирует именно в цифровых технологиях. Суть ближайших разработок в том, что общий цифровой мозг позволит машинам трех брендов обмениваться данными на дорогах, точнее распознавать аварийные ситуации и быстрее реагировать на них. А новый автопилот будет постоянно обучаться с помощью встроенного искусственного интеллекта и обновляться, что называется, по воздуху. Первые серийные автомобили с единой японской архитектурой сойдут с конвейера к 2029 году.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 10 часов 22 минуты. Температура в Тольятти плюс 16. На радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Китай планирует внедрить систему юридического образования, основанную на искусственном интеллекте. Об этом заявили власти страны. Они полагают, что использование современных технологий в юридической сфере сделает государственное просвещение более целенаправленным и интерактивным. Министерство юстиции планирует использовать ресурсы Big Data, которые предоставляют госучреждения, суды и интернет-компании, чтобы понять насущные потребности и проблемы, связанные с правами различных групп населения. Полученную информацию будут использовать для создания контента по юридическому образованию, параллельно развивая возможность взаимодействия с информацией в режиме реального времени, что сделает процесс обучения более доступным и увлекательным. Ключевым направлением станет работа с молодежью, и пятилетний план предусматривает создание всеобъемлющей системы правового просвещения молодежи.
4: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
5: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsis.ru.
6: Телефон рекламной службы 510 210.
7: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.31, температура плюс 16. Днем ожидается 15-17 градусов, дождь. С новостями на радио Омега Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлис собственного производства.
1: Здравствуйте. В Самарском Крумыче этим утром на вылет задерживаются 9 рейсов, в том числе в Анталию, Батуми, Калининград, Тобольск, Новый Уренгой, Москву и Сочи. Дольше всех придется ждать пассажирам рейса Самара-Дубай. Борт должен был вылететь из Крумыча сегодня в 5 утра, однако рейс отложили на 18 часов. Кампания по вакцинации против гриппа началась в Самарской области. В региональном Роспотребнадзоре заявили, что планируют обеспечить прививками не менее 60% населения. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 20 раз выше, чем среди тех, кто прошел вакцинацию. Самым перспективным навыком для современной молодежи российские педагоги считают критическое мышление. Так считают 28% респондентов. Каждый пятый выделил самостоятельный поиск и анализ информации. Учителя также отметили цифровую грамотность и умение работать с искусственным интеллектом, передает газета «РУС» со ссылкой на исследование. ООН приняла резолюцию о переходе на карту мира с реальными пропорциями Африки, сообщает Reuters. Документ поддерживает использование проекции, которая более точно передает размеры континентов, в отличие от карты Меркатора, где Гренландия выглядит примерно такого же размера, что и африканский континент, хотя на самом деле она меньше в 14 раз.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 16, днем будет облачно, безветренно, дождь, температура плюс 15-17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 10.37, температура плюс 16. На календаре понедельник, 7 сентября. В этот день родились королева Англии Елизавета I, русский писатель Александр Куприн, а также канадский актер Девон Сава и американская актриса, известная по сериалу «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск, и директор уже пьет волокордин.
3: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания TISO. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. TISO. Горячая линия 63-20-36.
4: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. 10 часов 43 минуты. Температура в Тольятти плюс 16. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 сентября 1924 года в Свердловске, ныне Екатеринбурге, родился Николай Красовский. Академик РАН, основатель Уральской научной школы по теории устойчивости и управления, выдающийся математик и преподаватель. В детстве будущий ученый хотел стать врачом, как отец, потом преподавателем. Но Красовский-старший считал нехлебными профессии врача и учителя и посоветовал сыну пойти на инженерное дело. Так Николай Николаевич поступил в политех и увлекся математикой. Интересно, что его сын – профессор математики, а внук – кандидат физико-математических наук. Академик Красовский говорил, что без мощной глубокой математики невозможны инженерные достижения. И его теорию устойчивости движения применяют в области авиа и космической техники. Например, при расчете траектории посадки самолета в условиях бокового ветра анализ устойчивости помогает определить допустимые границы отклонений и рассчитать оптимальную ширину взлетно-посадочной полосы. Достижения Красовского в теории позиционных дифференциальных игр используют в робототехнике при управлении манипуляторами в условиях помех.
1: Радио Омега. Тольятти.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти без 1 минуты 11, температура плюс 16. Говорят, что Большую Байкальскую тропу закрыли из-за медведей. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. А через 3 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 16, днем ожидается 15-17 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области реформу по обслуживанию лифтов отложили на год. Новые правила, которые вступят в силу в сентябре 2027 года, должны изменить порядок техобслуживания и ремонта подъемников в многоквартирных домах. Методические указания по расчету платы за эти работы подготовит Минстрой. Согласно планам, управляющие организации и ТСЖ должны будут заключать договоры на обслуживание и ремонт лифтов только со специализированными организациями, включенными в федеральный реестр. В Тольятти проект строительства дороги дублера на улице Спортивной получил положительное заключение госэкспертизы. Это решение позволяет перейти к поиску средств на строительство. Администрация Тольятти направила обращение в региональный Минтранс. Отмечается, что жители 8-го квартала Автозаводского района несколько лет добиваются решения транспортной проблемы на улице Спортивной. Одним из препятствий стало большое количество инженерных коммуникаций, расположенных в зоне будущего строительства. Из-за отсутствия бокового проезда автомобилистам приходится использовать газон и как дорогу, и как место для парковки. В России развернулась активная торговля предоплаченными топливными картами, оформленными на подставные компании. Как передает ШОТ, водителям обещают полный бак по цене в 3 раза ниже рыночной, от 31 рубля за литр. Так, карта на 1000 литров стоит от 31 до 40 тысяч рублей и, по заверениям продавцов, уже пополнена к моменту покупки. Эксперты предупреждают, что оформить такую карту на физлицо невозможно, и такая схема незаконна. В начале наступившей недели погоду в Самарской области будет определять активный атлантический циклон. Синоптики предупреждают о дождях различной интенсивности и порывистом ветре. Дневная температура составит около плюс 20. По прогнозам, в четверг, 10 сентября, тепло начнет возвращаться. Дожди пойдут на спад. В пятницу температура поднимется до плюс 25. Российский рубль в конце лета утратил первое место в рейтинге самых недооцененных валют мира, сообщает агентство РИА. Для оценки агентство сравнивало стоимость набора из бургера, картофеля фри и стакана колы в крупнейших экономиках мира. На основе полученных данных был рассчитан ориентировочный курс национальных валют. Согласно расчетам, курс рубля по паритету покупательской способности составляет 32 рубля 42 копейки за доллар. Это более чем в 2,5 раза ниже текущего курса. Годом ранее показатель составлял 24,5 рубля за доллар. Теперь рубль занимает 5-е место среди наиболее недооцененных валют. Первую строчку занял филиппинский песо. На втором месте индонезийская рупия, на третьем индийская рупия. 4-ю позицию занял иранский реал. Доллар на сегодня 86 рублей 59 копеек. Евро 100 рублей и 57 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь сентябрь скидки до 50% на верхнюю одежду, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. В Тольятти плюс 16, днем будет облачно, безветренно, дождь, температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. Бруно Марс, I just might. С вами Михаил Соколов, на часах 13 минут 12, температура в Тольятти плюс 16. Сегодня утром Юрий с улицы Полякова разгадал невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Опрос среди водителей показал, 2/3 делают это в среднем по 8 минут в день. В общей сложности около часа в неделю. Что они делают? Слушают музыку на полную громкость. Вот правильный ответ.
1: Я Юрий Борисов с улицы Полякова, города Тольятти. Ответил на невероятный вопрос Радио Омега.
0: Юрия поздравляем, он получает в подарок 2 билета в кино. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди у нас Portugal the Man, Feel It Still, а еще Анжелика Варум, Городок, через минуту на Радио Омега.
2: Реклама.
3: Сколько тебе лет?
4: 3.
3: А сколько будет? 1 + 1?
4: 3.
3: Что 3?
5: Гортензий будет 3 при покупке 2.
6: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
3: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
4: 3.
6: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
7: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
8: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
9: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
10: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
11: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
12: Телефон рекламной службы. 510-210.
13: Радио «Омега».

0: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Portugal the man. Feel it still. 11 часов 21 минута. Температура в Тольятти плюс 16. Говорят, что режиссер Петр Буслов работает над новой частью культового фильма «Бумер». Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди градусы на ресницах и Police Every Breath You Take через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились». 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим, «Enya Caribbean Blue». 11:33, температура в Тольятти плюс 16, днем ожидается 15-17 градусов, дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области реформу по обслуживанию лифтов отложили на год. Новые правила должны изменить порядок техобслуживания и ремонта подъемников в многоквартирных домах. Заключать договоры можно будет только с организациями, включенными в федеральный реестр. Методические указания по расчету платы за эти работы подготовит Минстрой. В Тольятти задержали самарского курьера, который забрал у пенсионеров более 1 000 000 рублей. В полицию поступило несколько заявлений от пожилых людей. Они рассказали примерно одно и то же, как лишились денег после разговора якобы с силовиками. На территорию Средней Волги вместе с дождями пришло похолодание. До середины наступившей недели синоптики прогнозируют не выше плюс 20 и обильные осадки. Новая волна потепления придет в Самарскую область в четверг, 10 сентября. Дожди пойдут на спад. Тяжелые эпидситуации во время предстоящего сезона гриппа не прогнозируются. Она будет обычной, об этом агентству ТАСС заявил Геннадий Онищенко. Он также отметил, что состав современной вакцины против гриппа соответствует актуальным штаммам вируса. На международном турнире серии «Челленджер» в Токио российские фигуристы взяли золото в мужском одиночном катании и парах и серебро в женском одиночном катании и танцах на льду.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 16, днем будет облачно, безветренно, дождь, температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Джессика Джей, Касабланка. 11:46, температура в Тольятти плюс 16. Впереди золотая коллекция Радио Омега. Это тройка лучших хитов минувших десятилетий. Баста Раймса, Марайя Керри, I Know What You Want. R.E.M., Losing My Religion. А еще Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams. Через минуту на старте золотой коллекции Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

Busta Rhymes и Mariah Carey, I Know What You Want, в золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти почти 12, температура плюс 16. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на радио Омега Алена Богданова. Легкого вам понедельника и продуктивной рабочей недели. Будьте здоровы!

0: 12 часов 2 минуты в Тольятти. Вы слушаете радио Омега на 106.9 FM. На улице плюс 17 градусов и погоде. Подробнее через пару минут. Но прежде еще с новостями к нам Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Под Самарой серьезная коммунальная авария оставила без воды 39 населенных пунктов Красноармейского района. Сообщение о повреждении водовода поступило в МЧС в воскресенье вечером. Прорыв произошел в километре от поселка Осинки Безенчукского района. На месте повреждения организованы аварийно-восстановительные работы. Россия и Китай могут разрешить своим гражданам взаимные поездки на личных автомобилях. Проект соответствующего двустороннего соглашения находится на стадии согласования, рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы на машинах до 8 мест через ключевые пункты пропуска. Стороны также обсуждают срок действия водительских прав. Необходимо определить, в течение какого срока российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские в России. Самарская область названа в числе регионов лидеров по числу поступивших в вузы, сообщает агентство РИА со ссылкой на Миноборнауки. Рейтинг сформирован без учета Москвы и Петербурга. Так, согласно статистике министерства, количество зачисленных в вузы Самары и Тольятти на бюджетное и платное обучение составило 24 тысячи человек. Возглавляет рейтинг Татарстан, в вузы Казани поступило 36,5 тысяч человек. Приемная кампания этого года завершится не позднее 30 сентября по окончании платного приема на все уровни высшего образования. Прием в аспирантуру продлится до 30 ноября. Почти половина учителей, работающих в российских школах, старше 50 лет, пишет «Известия». Согласно данным издания, преподавателей младше 30 – всего лишь 15%. Средняя нагрузка на педагогов за последние 10 лет выросла более чем на 20%. В частности, преподаватели вынуждены работать и за методистов, и за психологов, и за социальных работников. Все это при базовом окладе, который не достигает минимального размера оплаты труда. По этой причине приток молодых учителей минимальный. Крылья Совета в седьмом туре сыграли в ничью с Краснодаром. Матч прошел в Самаре, гости дважды отличились в первом тайме. Во втором дубль оформил вышедший на замену у крыльев Омар Рахманович. Итог 2-2. Крылья Совета с 7 баллами располагаются на 11-й строчке. Краснодар – лидер чемпионата. В свою очередь, Акрон на выезде сыграл 2-2 с Оренбургом, но, несмотря на это, не смог покинуть зону вылета. Тольяттинцы по итогам тура остаются на предпоследнем 15-м месте. В следующем туре Акрон 13 сентября в гостях сыграет с Краснодаром, а Крылья Советов 11 сентября дома примут московскую родину. Доллар на сегодня 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек.
0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, телефон 33-28-88. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, а ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 11-13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега, Роберт Майлз, Фейбл. А вам желаю легкого понедельника, хорошего настроения. Меня зовут Алена Богданова, и я с удовольствием составлю вам сегодня компанию. А далее у нас с вами на Радио Омега эмоциональный хит Адель, называется «Rolling in the Deep».
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озон Фарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Ужин, ради которого хочется поскорее оказаться дома. Во всех супермаркетах «Миндаль» свежемороженый стейк форели «Аврора» в маринаде. 225 граммов, всего 359,99. На сковороду немного специй. Дальше аромат все сделает за вас. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.

0: Радио Омега, Адель, Rolling in the Deep. Дальше у нас с вами еще Чайф, но прежде на Радио Омега Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Классическая изба – это сложнейший инженерный объект, каждая деталь которого имела практический смысл. Хорошие избы стоили дорого и очень ценились. Сегодня избы. Использование гвоздей при постройке избы считалось плохой приметой. Но дело не только в суевериях. Металлический гвоздь внутри бревна со временем начинает ржаветь и разрушать древесину. Потолки в классической избе умышленно делали очень низкими, а дверные проемы – узкими с высокими порогами. Это делалось для энергосбережения. Избу с низкими потолками проще топить. Двери в избах открывались невероятно туго и медленно по той же причине энергосбережения. Такая конструкция мешала детям распахнуть двери настежь. В классической избе практически не было передвижной мебели. Почти все лавки, полки и сундуки врубались в стены дома. Посреди комнаты двигался только обеденный стол. В крупных городах с 16 века избу можно было купить на рынке. Избы собирали в лесах, нумеровали бревна, разбирали, доставляли в города и продавали как конструкторы. Готовая сосновая изба в конце 18 века стоила от 18 до 30 рублей. Средний годовой доход крестьянина в то время составлял примерно 23 рубля, из которых нужно было еще заплатить налоги. На юге из-за нехватки дерева цена взлетала в разы. Там простая изба могла обойтись в 100 рублей, то есть для крестьянина купить избу было практически нереально. На сборку избы уходило около 2 недель. За простую сборку плотникам платили до 80 рублей на всю артель. А за постройку дома под ключ с настилом полов, потолка, возведением крыши и обшивкой карнизов можно было заплатить до 250 рублей. Самой дорогой частью была художественная отделка. За изготовление резных наличников на все окна и разные другие резные детали индивидуальный мастер-резчик мог запросить еще от 20 до 50 рублей. Напомню, годовой доход крестьянина был примерно 25 рублей. Самая частая месть за обман при оплате – это тухлое яйцо под крышей или тонкая, особым образом обтесанная щепка между бревнами. При малейшем дуновении ветра щепка начинала вибрировать, и дом наполнялся жутким воем, свистом или стонами. И что на первом месте? Дома на курьих ножках реально существовали. Их строили в заболоченных или таежных регионах, в тайге для защиты от зверей. Для защиты от гниения сваи пропитывали дымом без доступа воздуха, после чего они становились курьими, то есть окуренными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Очень сильно тебя прошу, умоляю. Так можно перевести название песни «Бэггин», «Мэткон». А Руслан Химчак в это время сам к нам приходит рассказать свежие новости. Мы послушаем спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр Кровли» гарантирует качественный металл, черепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. Россиян предупредили о новом способе мошенничества. Аферисты начали представляться бухгалтерами и отправлять сообщения о необходимости заполнить якобы бланк индексации зарплаты из-за повышения МРОТ, рассказали ТАСС Совет Федерации. Письмо при этом прикрепляют вредоносный файл или фишинговую ссылку с инициалами сотрудника. Самарский университет выполнил план приема на фоне недобора в других регионах. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В этом году акцент сделан на целевом обучении. Самарский медуниверситет принял на бюджетные программы бакалавриата и специалитета около 700 студентов, 70% из которых – целевики. В начале наступившей недели погоду в Самарской области будет определять активный атлантический циклон. Синоптики предупреждают о дождях различной интенсивности и похолодания, а также порывистом ветре. Дневная температура составит около плюс 20, в четверг дожди пойдут на спад. Хоккейная «Лада» уступила питерскому «СКА» на старте регулярного чемпионата КХЛ. Основное время матча в Петербурге завершилось в ничью 3-3. Победу хозяева льда одержали в овертайме. Итог 4-3. В следующем матче «Лада» сегодня на выезде сыграет с Череповецкой «Северсталью».
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
2: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 69-62-85.
4: Центр Кровли.
0: На радио «Омега» о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 11-13.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, 13 часов 1 минута в Тольятти. Прямо сейчас свежие новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарские водители заявили о подорожании газа. В течение августа стоимость литра выросла с 27 рублей до почти 40, или на 20-50% в зависимости от заправки. Водители такси, автомобили которых также переведены на газ, говорят, что за лето газ для машин подорожал в полтора раза. Напомню, минувшим летом Самарская область столкнулась с топливным кризисом. С конца июля на АЗС региона ввели лимиты. Продают не более 40 литров в одни руки. В Тольятти задержали самарского курьера, который забрал у пенсионеров более миллиона рублей. В полицию поступило несколько заявлений от пожилых людей. Они рассказали примерно одно и то же, как лишились денег после разговора якобы с силовиками. Курьер приезжал примерно через 1.5-2 часа после звонка, забирал деньги и уезжал на ожидавшем его автомобиле. Полицейские составили его фоторобот, позже задержали 20-летнего парня. По его словам, он действовал по инструкции анонимного куратора. Деньги пенсионеров он переводил на указанные расчетные счета. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Кампания по вакцинации против гриппа началась в Самарской области. Региональный Роспотребнадзор собирается привить не менее 60% населения или 1 800 000 жителей губернии. Санврачи рассказали, что в предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится. По рекомендации ВОЗ заменят все 3 штамма вируса. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 20 раз выше, чем среди тех, кто прошел вакцинацию. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидподъема. На территорию Средней Волги вместе с дождями пришло похолодание. До середины наступившей недели синоптики прогнозируют не выше плюс 19 и обильные осадки. Новая волна потепления придет в Самарскую область в четверг, 10 сентября. Дожди продолжатся, но воздух прогреется до плюс 22 градусов. А в конце рабочей недели ветер сменит направление на южное, осадки прекратятся, а столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию рейсы собираются запустить еще быстрее, до конца сентября. В ноябре прямое авиасообщение может быть открыто и со Шри-Ланкой. В планах, в том числе, рейсы из Самары раз в 12 дней. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром. В июле с Танзанией и Сейшелами. Всего к началу сентября из России без пересадок можно улететь в 38 стран. Доллар на сегодня 86 рублей 59 копеек. Евро 100 рублей и 57 копеек.
0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь сентябрь скидки до 50% на верхнюю одежду, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, а ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 11-13.
2: 5 песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.

На радіо Міга пісні Сувбейс о молодих людях, которые влюблены друг в друга. Но девушка хочет, чтобы все развивалось постепенно. Колесо фортуны только что. И это наш с вами пятерка песен только про любовь на радіо Міга. Скоро послушаем Roxette, Listen to Your Heart. До этого еще Доминик Джокер, если ты со мной.

0: Реклама. Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
1: Здоровым быть легко. Стольятти молоко.
2: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Дом почти достроен, пора и кровли заняться. Кого выбрать? Рекламы «Море».
5: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает «Центр кровли».
4: А, «Центр кровли». Слышал. Телефон подскажешь?
5: Записывай. 93-98-93.
6: «Центр кровли».
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, температура воздуха и ночью и днем плюс 11-13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном. Радио Омега, мы работаем вместе с вами. Только что Кенни Джей, Лара Мастронг, What a Wonderful World. А дальше у нас с вами еще Чичерина, послушаем Блюдца.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Девочки смеются.
1: Добро пожаловать на 106.9 FM. Это радио «Омега».

0: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Иногда для счастья вообще не нужен сложный рецепт. Хлеб, масло, молочная колбаса. Во всех супермаркетах «Миндаль». Колбаса молочная от фабрики «Качество» 400 граммов, всего 259,99. И бутерброд потолще, пожалуйста. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: на радио Омега. О погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 11-13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Ее музыку часто описывают как медитативную, действительно помогла нам немножечко отдохнуть на работе, и не я. Далее на радио Омега еще золотая коллекция, в ней «Aha», «Crying in the Rain», «Antique», «I would die for you». В начале наш с вами тройки на радио Омега, «Pet Shop Boys».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106,9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Все мы крепкими, хотим быть сильными, здоровыми.
6: Надо людям молоко пить. Правило не новое.
5: Поделиться от души с радостью готовым и
6: вкусным цельным молоком, как из-под коровы.
7: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
8: Мяу. Цельное.
9: Сколько тебе лет?
10: Три.
9: А сколько будет? Один плюс один?
10: Три.
9: Что три?
11: Гортензий будет три при покупке двух.
12: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
9: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
10: Три.
12: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 11-13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: радио Омега Шаде. Сегодня, 7 сентября, отмечается День чистого воздуха и голубого неба. Чистота нам нужна во всем, и в мыслях, и в квартирах, да даже на рабочем месте важен порядок, чтобы легко было найти то, что нужно. А что касается музыки, далее Оливия Дин, до нее еще группа «Несчастный случай». Послушаем песню «Если бы не было тебя» на радио Омега.
1: Реклама.

0: 555-555.
1: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
3: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63 20 36.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама. ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
1: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
4: Я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: на радио Омега. О погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 11-13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, а ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 11-13.
2: Реклама. Иногда для счастья вообще не нужен сложный рецепт. Хлеб, масло, молочная колбаса. Во всех супермаркетах «Миндаль». Колбаса молочная от фабрики «Качество» 400 граммов, всего 259,99. И бутерброд потолще, пожалуйста. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: На радио Омега Белинда Карлайл, а здесь для вас звучит такая музыка, которая помогает нам легко провести рабочий понедельник, а тем временем он уже, в общем-то, завершается, и скоро будем отдыхать. А еще впереди у нас на радио Омега ДДТ «Что такое осень?».
1: Реклама.

0: 8-7-5-5-5-5-5-5.
1: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
2: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-600-00-27-919.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио

0: Реклама.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
4: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Сколько тебе лет?
6: 3.
5: А сколько будет 1 + 1?
6: 3.
5: Что 3?
7: Гортензий будет 3 при покупке 2.
8: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
5: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
6: 3.
8: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет Победы 14. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, а ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 11-13.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Подул ветерок и хочется укутаться, а летний гардероб легко меняется на осенний. Главный тренд осени 2026 – элегантность. У нас с вами впереди на радио Амик золотой коллекции. В ней элегантная Адель. Послушаем Skyfall. Также в тройке Aerosmith и Modern Talking на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО Medical On Group Тольятти, медицинский центр, бульвар Татищева, 25А, телефон 50-20-20. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, а ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, температура воздуха и ночью и днем плюс 11-13.
0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: А радио Омега, Юлия Савичева. Вам желаю хорошего вечера, уже легкого завершения всех дел на сегодня. Далее на радио Омега новый хит «Дракула». Но прежде еще послушаем минуту драйва. Спонсор ООО «Арена Авто».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Фраза «отзыв автомобилей» у многих ассоциируется со скандалом. Но все же, массовые сервисные компании – это признак зрелости рынка и заботы о безопасности. Замглавы Минпромторга в своем недавнем интервью раскрыл официальную статистику масштабных проверок. Лидерами по отправке машин на бесплатный ремонт стали корейцы. Первое место у Hyundai. Компания отозвала почти 100 тысяч автомобилей из-за риска короткого замыкания. Следом идет Kia. Более 55 тысяч машин тоже по причине дефектов в электрике. Среди китайских марок впереди GAC. Около 17 тысяч авто из-за угрозы утечки топлива и риска возгорания. Есть в отчете и возвраты на сервис вазовских моделей. У «Лады Гранты» — это риск ослабления крепежа в рулевом управлении, а у «Веста» и «Ларгуса» — отсутствие блоков системы экстренной связи «Эроглонас». В Минпромторге подчеркивают, массовый отзыв — это нормальная мировая практика, бояться ее не нужно. А проверить свой автомобиль по ВИН-коду на сайте Росстандарта или Госуслуг займет всего пару минут.
4: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto.ru.
6: Реклама.

0: 5555555.
1: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
2: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
1: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
2: Записывай. 93-98-93.
3: Центр Кровли.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Америка.

0: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
1: Униформа от «Алтынспецодежда» – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
2: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altinsiz.rf.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев, без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио

0: А это были Сантана и Роб Томас на радио Омега. На подходе у нас Эд Ширен с композицией Bad Habits, но прежде еще на радио Омега Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Классическая изба – это сложнейший инженерный объект, каждая деталь которого имела практический смысл. Хорошие избы стоили дорого и очень ценились. Сегодня избы. Использование гвоздей при постройке избы считалось плохой приметой. Но дело не только в суевериях. Металлический гвоздь внутри бревна со временем начинает ржаветь и разрушать древесину. Потолки в классической избе умышленно делали очень низкими, а дверные проемы – узкими с высокими пороками. Это делалось для энергосбережения. Избу с низкими потолками проще топить. Двери в избах открывались невероятно туго и медленно по той же причине энергосбережения. Такая конструкция мешала детям распахнуть двери настежь. В классической избе практически не было передвижной мебели. Почти все лавки, полки и сундуки врубались в стены дома. Посреди комнаты двигался только обеденный стол. В крупных городах с 16 века избу можно было купить на рынке. Избы собирали в лесах, нумеровали бревна, разбирали, доставляли в города и продавали как конструкторы. Готовая сосновая изба в конце 18 века стоила от 18 до 30 рублей. Средний годовой доход крестьянина в то время составлял примерно 23 рубля, из которых нужно было еще заплатить налоги. На юге из-за нехватки дерева цена взлетала в разы. Там простая изба могла обойтись в 100 рублей, то есть для крестьянина купить избу было практически нереально. На сборку избы уходило около 2 недель. За простую сборку плотникам платили до 80 рублей на всю артель. А за постройку дома под ключ, с настилом полов, потолка, возведением крыши и обшивкой карнизов, можно было заплатить до 250 рублей. Самой дорогой частью была художественная отделка. За изготовление резных наличников на все окна и разные другие резные детали индивидуальный мастер-резчик мог запросить еще от 20 до 50 рублей. Напомню, годовой доход крестьянина был примерно 25 рублей. Самая частая месть за обман при оплате – это тухлое яйцо под крышей или тонкая, особым образом обтесанная щепка между бревнами. При малейшем дуновении ветра щепка начинала вибрировать, и дом наполнялся жутким воем, свистом или стонами. И что на первом месте? Дома на курьих ножках реально существовали. Их строили в заболоченных или таежных регионах, в тайге для защиты от зверей. Для защиты от гниения сваи пропитывали дымом без доступа воздуха, после чего они становились курьими, то есть окуренными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Реклама. В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
1: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная.

0: 89 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 11-13.

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: Ах, какой же у него приятный мужской голос. Это Вячеслав Питкун, фронтмен группы «Танцы минус». Песня называется «Город». А впереди у нас с вами еще на радио «Омега» Шон Мендес и Камил Кабелью. Послушаем «Синьорита».
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
1: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Сколько тебе лет?
5: 3.
4: А сколько будет? 1 + 1.
5: 3.
4: Что 3?
6: Гортензий будет 3 при покупке 2.
7: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: 3.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Все мы крепкими, хотим быть сильными, здоровыми.
3: Надо людям молоко пить. Правило не новое.
2: Поделиться от души с радостью готовым.
3: Вкусным, цельным молоком, как из-под коровы.
4: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
5: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
6: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Merci.
1: Спасибо, что выбрали радио Омега.
2: 106,9 FM.

0: и возвраты на сервис вазовских моделей. У «Лады Гранты» это риск ослабления крепежа в рулевом управлении, а у «Весты» и «Ларгуса» — отсутствие блоков системы экстренной связи «Эра-ГЛОНАСС». В Минпромторге подчеркивают, массовый отзыв — это нормальная мировая практика, бояться ее не нужно. А проверить свой автомобиль по ВИН-коду на сайте Росстандарта или Госуслуг займет всего пару минут.
1: Реклама. В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» — свой, родной, недорогой.
2: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество — ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица — надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
3: Центр кровли.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: От Ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
3: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
4: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Добрый вечер. Дальше у нас с вами песня «Стамблины». Но прежде еще Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня, расскажет нам гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит менять планы из-за других людей. Настаивайте на том, чтобы искать компромисс. Тельцы, хороший день для покупок и апгрейда существующей техники. Наилучшие варианты появятся в процессе обсуждения вопроса с другими людьми. Близнецы, день может пройти в бесполезном сравнении двух или трех почти одинаковых вариантов дальнейших планов. Решать ничего не стоит. Раки. День доведения до конца ранее начатых дел. Нужно поставить точку хотя бы в части этих вопросов. Львы. Возможны сложности в общении с ближайшим окружением, коллегами, соседями или домашними. Понадобится дипломатичность. Девы. Отвлекитесь от задач, которые пока не имеют решения. Попытка найти его сейчас приведет к эмоциональному истощению. Весы. Возможно, придется снизить планку запросов и ожиданий. Довольствуйтесь пока тем, что имеете в данный момент. Скорпионы. День повышенной эмоциональности. Не стоит принимать решений, особенно в сердцах. Стрельцы. Время окончательного выбора еще не пришло. Но это не значит, что можно вообще ничего не делать. Готовьте мелкие шаги. Козероги, придется на время забыть личные планы. Это день включения в общее дело, чего бы оно ни касалось – семьи, работы или помощи друзьям. Водолеи, день проверки планов на трезвость и реальность. Возможно, от чего-то все-таки придется отказаться. Рыбы, день решения хозяйственных вопросов. Вы сможете избавиться от большинства мелких бытовых проблем.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: 99 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега. О погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 11-13.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: Романтический вечер. 106,9 FM. Радио Омега.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем наше море.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит менять планы из-за других людей. Настаивайте на том, чтобы искать компромисс. Тельцы, хороший день для покупок и апгрейдов существующей техники. Наилучшие варианты появятся в процессе обсуждения вопроса с другими людьми. Близнецы. День может пройти в бесполезном сравнении двух или трех почти одинаковых вариантов дальнейших планов. Решать ничего не стоит. Раки. День доведения до конца ранее начатых дел. Нужно поставить точку хотя бы в части этих вопросов. Львы. Возможны сложности в общении с ближайшим окружением, коллегами, соседями или домашними. Понадобится дипломатичность. Девы. Отвлекитесь от задач, которые пока не имеют решения. Попытка найти его сейчас приведет к эмоциональному истощению. Весы. Возможно, придется снизить планку запросов и ожиданий. Довольствуйтесь пока тем, что имеете в данный момент. Скорпионы. День повышенной эмоциональности. Не стоит принимать решений, особенно в сердцах. Стрельцы. Время окончательного выбора еще не пришло. Но это не значит, что можно вообще ничего не делать. Готовьте мелкие шаги. Козероги. Придется на время забыть личные планы. Это день включения в общее дело, чего бы оно ни касалось – семьи, работы или помощи друзьям. Водолеи. День проверки планов на трезвость и реальность. Возможно, от чего-то все-таки придется отказаться. Рыбы. День решения хозяйственных вопросов. Вы сможете избавиться от большинства мелких бытовых проблем.
3: Романтический вечер на радио «Омега».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха и ночью и днем плюс 11-13.
0: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 99 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Тольятти, 106,9 FM. Радио Омега.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.